0: Убедиться.
1: А уже маршрутка, я говорю, тут у вас
0: Александр Витальевич.

0: Yes, this is cool.
1: Это уже окончательный час, полицейский, я надеюсь.